Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

Москве 6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Периодически дожди, местами грозы прогнозируют синоптики для Москвы и Подмосковья на четверг. С этого дня через регион пойдет новый холодный атмосферный фронт. Четверг окажется самым нетеплым днем на неделе, максимум плюс 18. В пятницу-субботу тоже дожди обещают, но уже будет чуть-чуть потеплее. Ну а по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карт показывает, что на 7 утра практически не едут нормально два участка на МКАД. По внешней стороне у Ярославского, по внутренней стороне у Липецкой улицы. И еще самые большие заторы сейчас на подъездах из области по энтузиастов, по Щелковскому и по Носовихинскому.
0: В Москве 7 часов утра. Начинаем утро с новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствую.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Вот на эту ночь, на самом деле, была ночью землетрясений, причем сразу в нескольких регионах мира. Хуже всего теперь сообщается ситуация в Южной Америке, в частности, в Венесуэле. Там введено чрезвычайное положение после мощнейших толчков из-за разрушений. В том числе закрыт аэропорт венесуэльской столицы, приостановлена работа метро, железнодорожное сообщение по стране. Сейсмологи предупреждают, что по итогам вот этих землетрясений в Венесуэле вполне возможно многочисленные жертвы и весьма значительный ущерб. Информации, правда, оттуда пока поступает мало. Надо подождать официальных данных от властей этой страны. И кроме того, у берегов Японии заодно сразу произошло землетрясение. Сила объявлена почти 7 баллов. И в Монголии до 5 баллов из 10. Данных о пострадавших или разрушениях из Монголии и Японии пока не поступало вообще. Летную программу новейшего российского самолета МС-21 завершат официально в самом начале следующего года. Сертификат далее лайнер получит следующей осенью, и после этого МС-21 пойдет в серию с передачей его нашим авиакомпаниям. Как уточнили в Минтранспорта, вот такой запас все-таки по срокам нужен из-за требований безопасности. Это самое важное. Напомню, накануне в Подмосковье президенту демонстрировали, ну, практически всю линейку новых российских лайнеров, где, главное, больше нет ничего вообще импортного, все детали отечественные, включая ключевые двигатели. Это МС-21, Суперджет 100, Ил-114-300, плюс к этому еще на авиазаводе в Казани собирают Ту-214, и вот их до конца лета в том числе уже начнут поставлять. Далее Ил-114-300, например, скоро уже примет на борт пассажиров сухой суперджет. Вот-вот до конца этого года тоже будут передавать перевозчикам. Ну и, в свою очередь, МС-21 в следующем сезоне начнет постепенно заменять в России нынешние имеющиеся у нас Боинги и Эйрбасы. И в продолжение темы полетов, путешествий, давайте еще новость из Сочи рассмотрим. Любимейший курорт все-таки, где набирают обороты туристический сезон. И там до местных жителей наконец-то конкретно дошло, что же за интересное.

0: Лайфхак придумали приезжие, чтобы бесплатно ездить по Сочи целыми семьями, да еще и с личным водителем. А лайфхак следующий. Туристы, которым просто нужно доехать до какого-либо пляжа, ищут сначала объявление о том, что где-то рядом есть жилье, которое выставлено на продажу или для аренды. Потом договариваются с риэлтором о просмотре и просят по телефону: «Дайте, пожалуйста, нам машину, подвезите нас к объекту, мы же возможные покупатели». Осмотр потом занимает буквально пару минут. Далее гости заявляют, что обязательно подумают над выгодным предложением, разворачиваются и просто идут на пляж загорать. Пострадавшие таким образом агенты по недвижимости сообщили, что вот эта схемка с начала лета приобрела в Сочи какой-то лавинообразный характер, а распознать в туристах изначально обманщики или правда интересующиеся, ну, невозможно. Сочинские риэлторы все-таки в итоге догадались, почему одни и те же якобы покупатели постоянно интересуются квартирами у моря, пересекают Сочи туда-сюда, ничего не покупают, ничего не арендуют, просто смотрят и идут купаться.
1: Интересная схема, она напоминает, знаете, какую, когда приходишь, ну, например, в магазин суши и говоришь: «Мне, пожалуйста, суши с доставкой», курьеру садишься в машину, едешь к себе домой.
0: Отличная история.
1: Это примерно то же самое.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья! Добрым. Здравствуйте! 25 июня на календаре. Сегодня четверг. Сегодня сразу скажем тему от слушателя. Uh-huh. Если вы хотите свою тему предложить на следующий четверг, пожалуйста, пишите в личку либо мне, либо Свете, либо отмечайте нас где-то в соцсетях. Мы обязательно увидим, поставим в очередь ваше предложение, и оно обязательно сыграет. Обсудим вместе со всей страной ту тему, которая волнует лично вас. Но в этом часе много музыки, разумеется, гороскоп. Ну и, собственно, переходим. Давайте переходить к теме.
3: Давай.
1: Поехали.
3: Итак, Татьяна из Москвы у нас сегодня интересуется: какие самые необычные фамилии мы с вами встречали в жизни?
1: Вот так все просто. Пишите.

0: Программа Снайдер Грин и его главный хит на радио 7 на Семи Холмах. 7 часов 12 минут в российской столице. Ну и какие главные хиты мы могли с вами проспать в интернете, Свет сейчас подскажет.
1: Вот, кстати, хочу признаться, некоторые хиты мне не близки, но если это разлетается по пабликам, я не могу об этом не сказать. Итак, GTA 6.
0: Так.
1: Предварительные продажи стартовали. Что касается стоимости, обычная версия $80, Ultimate Edition это уже $100, и при этом только в максимальном издании будет доступна автомастерская. В общем, если хотите как-то протюнить свое авто, придется раскошелиться. Что еще важно, у GTA 6 есть русский перевод, И это официальное вот заявление. И многие, кто уже, собственно, посмотрел,
0: перевод
1: сказали, что да, есть.
0: Или дубляж?
1: И там, и там. Представляешь? Да, это было неожиданно. Это было неожиданным заявлением. Ну ладно, хорошо, спасибо большое. И причем, насколько поняла, уже в Индии тоже продается. Уже многие из российского региона получают

0: называется, делают новые аккаунты и игру заказывают. Так, ладно, что было заказано и сделано. HBO запустили «Дракона над Лондоном». Вот такой заголовок разлетался, видеоролики и так далее. В общем, впереди у нас премьера третьего сезона «Дома дракона». И создатели, собственно, собрали макет. Я не знаю, как технически это было реализовано, почему-то подробностей нет, но почти что самый настоящий дракон поднялся в небо и над Лондоном летал. Выглядит красиво, посмотрите в сети, оно интересно.
1: Вот так вот. Люди, наверное, подумали, конец света. Выходит человек из бара в Лондоне такой.
0: Летит дракон, да, такой, да, ну все, ну, больше да, мне не надо.
1: Достаточно.
0: Дополнительных бокалов. История из России тоже набирает обороты в сети. Смотрите, что получилось. В Перми чиновники отчитались об уборке снега. Ну, в общем, что они сделали? Они просто дождались лета, пока снег сам растает. Местная жительница пожаловалась на снежные завалы на парковке еще зимой. В общем, там снег не убирали, автомобили не могли нормально разъехаться, мусоровозу трудно было добираться до контейнера и площадки. А ответ на жалобу женщина получила 22 июня.
1: Почему
0: работы,
1: нет?
0: Ну да, действительно. Сейчас процитирую. Работы по уборке снега проведены по графику, а территория находится в нормальном нормативном состоянии. Ну и в качестве пруфа чиновники прислали летние фотографии, на которых вместо сугробов видны вот, собственно, зеленые кусты и трава.
1: Прекрасно. Они, может, до сих пор ездят на зимней резине, понимаешь? Вот, ну,
0: все может быть.
1: Шипами хрустят по асфальту пермскому.
0: Так, ну и если вам хочется красоты, то, пожалуйста, поищите в сети. Ну, прекрасный, потрясающий ролик. Это реклама нового аромата Dolce & Gabbana. Там наша чудесная Ирина Шейк изображает итальянскую страсть с актером из горничной. Зовут его Микель Мароне. Ну, в общем, он такой... Но
1: смелее,
0: ничего,
1: смелее,
0: ладно.
1: Он такой, но ничего. Это классическая женская фраза.
0: Но наша хороша.
1: Ну все.
0: Да.
1: Все. На этом возьмем паузу, друзья. Какие тренды будут набирать обороты в течение вот этого утра, мы расскажем вам чуть позже. А гороскоп, кстати, уже через пару минут.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: The Power of Goodbye от Мадонны на радио 7 на Семи Холмах. В столице 7.19. Ну и, друзья, как обещали, для вас астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Четверг, 25 июня. Знаки огня. Вам поступит предложение, которое выглядит безопасным, но, как всегда это но, несет скрытые риски. Овны, львы и стрельцы, нырните глубже, чтобы увидеть все подводные камни.
0: Знаки земли. Сегодня то, что вы скажете, может быть истолковано совершенно не так, как вы имели в виду. Тельцы, девы и козероги, лучше несколько раз повторять важное, чем потом пожинать не самые приятные плоды.
2: Знаки воздуха. Сегодня вам придется выбирать между комфортом и развитием. Близнецы, весы и водолеи, выбор будет определяющим на ближайшие несколько месяцев.
0: А можно комфортно развиваться? Можно. Я выбираю. Знаки воды. Сегодня не стоит полностью растворяться в проблемах близких людей. Раки, скорпионы и рыбы. Сохраняйте эмоциональные границы, чтобы сберечь собственный ресурс.
1: Утро на семи холмах.

Это «Абба» на «Радио 7» на Семи холмах. Я не знаю, надо ли их отдельно представлять. Впрочем, это касается каждой песни, которую вы услышите совсем скоро. Итак, с нами «Texas». А еще «Harry Styles». Ну и через пару минут абсолютный шедевр.

0: Половина восьмого в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах.
1: В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
2: Всем привет, доброе утро, город. После солнечной среды далее до конца недели через столичный регион пойдет очередной холодный атмосферный фронт. Синоптики на четверг, пятницу, субботу, воскресенье анонсировали увеличение облачности, дожди периодически, плюс усилит еще ощущение прохлады северный ветер, особенно сегодня, потому что четверг, в общем-то, будет самым прохладным днем этой недели, и днем сегодня воздух прогреется лишь до плюс 18. На пятницу, субботу пообещали также иногда осадки, но уже до 20 хотя бы тепла, и лишь с воскресенья, говорят синоптики, погода начнет налаживаться. Да, осадки еще будут, но на термометрах уже должны быть показатели почти плюс 25. И с будущей недели также тепло. На фоне общих новостей про сложности с подвозом бензина, дизеля во многих регионах на заправке, в Москве возникла иная проблема. Дефицит канистр для топлива в столичных автомагазинах, потому что спекулянты массово скупают их и перепродают теперь в интернете с высокими, естественно, наценками. Тут сообщается, что за последнюю неделю, например, канистры подорожали на 20%, 30%, 40%, в зависимости от объема и материала. Ну, например, 5-литровая емкость для бензина стоит уже 500 рублей, а не 300, как было. За 20-литровую тару для топлива вообще запрашивают 4000 рублей. Но самое важное, что даже по таким ценам найти канистры в автомагазинах по Москве сложно, а у перекупщиков легко. Завершили надвижку пролетов путепровода через пути второго диаметра на финальном участке скоростного диаметра на юге столицы. Теперь строители могут состыковать весь этот навес над Бакинской улицей, ну и завершат все работы там к концу года. Новый путепровод позволит далее выезжать со стороны Липецкой улицы на Каспийскую, которая идет параллельно путям МЦД-2. У путепровода будет два съезда на основной ход магистрали как в сторону Каширского, так и в сторону Симферопольского шоссе. Но и главное, благодаря новому участку сократится перепробег, время в пути и улучшится транспорт. Обслуживание всего юга Москвы. А теперь к ситуации сейчас на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас почти не едут несколько участков на МКАД по внешней стороне у Ярославского и Ленинградского, по внутренней у Липецкой улицы Каширского. Также самые большие заторы сейчас на подъездах из области. По энтузиастов Щелковскому, Носовихинскому, Ленинградскому шоссе и по Новой Риге. Ну и по городу буквально битком сейчас в центре Ярославское шоссе до Ростокина.
3: Радио 7.

0: Roxette, It Must Have Been Love на Радио 7 на Семи Холмах. Мари Фредериксон, Пер Гесле, да? Кажется, довольно-таки забавно звучит для русского уха, но какие самые необычные фамилии знаете вы?
1: Да, сегодня в соцсетях будет огромное количество очень интересных фамилий и, кажется, мне забавных историй. Так, Дмитрий пишет. Работал у нас человек по фамилии Король. И нашел он однажды паспорт мужчины по фамилии Царь. А еще работала у нас девушка по фамилии Басая. Вышла замуж и стала Сапогова.
0: Вот это хорошо! Я просто знал, девочка училась у нас в школе, у нее была фамилия Дурнева, и она говорила, я выйду замуж, и все у меня будет в порядке. Так. Она вышла замуж и стала Дуракова. То есть...
1: Не получилось!
0: Не знаю, может, на второй раз уже вышло, но история такая.
1: Так, хорошо, Татьяна пишет. У нас в обществе были парни, один с фамилией Правда, а другой Кривда. Причем работали в одном структурном подразделении, а еще был Хам Илларион Виссарионович.
0: Великолепно!
1: Да, да, да. А в школе была...
0: Дальше не надо.
1: А, все, вижу. Нет, ага, да, не буду.
0: Но вы можете это прочитать в наших соцсетях. Екатерина пишет. Дима, Света, всем бодрого утра. Здравствуйте, друзья. Мою подругу зовут Ира Дворник. При этом она работает главным бухгалтером. И когда я начинаю рассказывать про Иру, приходится уточнять, какая Ира. Или из кондитерской, или Ира, которая дворник, но та, которая бухгалтер. Класс вообще.
1: От Олечки сообщение. Над нами, помню, семья заехала. Папа, мама, дочь и сын. Выглядели странно. Высокие все, под 2 метра. Очень худые, кожа светлая,

0: очень длинные руки. В гости редко, но приезжала теща. Ну, точно такая же, с учетом возраста. В советские времена в подъездах таблички вешали с указанием квартиры, фамилии, и когда их вписали, смех был у всех. Стропила. Идеальное совпадение. Не придумаешь.
1: Сегодня будет весело, начало хорошее. От Дениса кратенько. Был у меня дежурный врач, который звали Альбина Кактус.
0: Ой, хорошо.
1: Как-то благородно звучит Альбина Кактус.
0: От Евгения. У меня в классе была Иванна Моль, Катя Икко, Ваня Гурло. Ну, а сейчас я в справочнике контрагентов на работе каких только великолепных вариантов не видела.
1: Икко прям, да?
0: Икко.
1: Замечательно. Угу. Я вспомнил еще, я видел фамилию «Убей волк» через дефис пишется.
0: Ух ты.
1: Да, ну это белорусская, кстати, говорит, распространенная фамилия. А еще был президентом Ельцин, да, потом избрали президентом Путина, и у меня была знакомая, у нее была фамилия Три Путина. Ну, Три Путина. То есть, когда был Ельцин президентом, ну, как бы Три Путина и Три Путина, а тут выбирают Путина президентом, и она сразу Три Путина, сразу звучит вообще по-другому.
0: По-другому, согласна.
1: Друзья, рассказывайте свои истории, помогайте Татьяне из Москвы, которая сегодня эту тему задает на Радио 7. Рассказывайте, какие самые забавные фамилии встречались вам в жизни, может быть, не забавные, а интересные. Может, вы обладатель или обладательница такой фамилии. Автор лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Texas и их Summer Sun на радио 7 на 7 холмах. Ну а мы с вами вернемся в лето 2016 года прямо сейчас, а точнее говоря, в летний интернет того самого года. Да, давайте посмотрим, о чем писала сеть в этот день, 25 июня 2016 года. Что было примечательного? Ну, давайте для начала о музыке. Стивен Тайлер в своем интервью сказал: ребят, в следующем году мы откатаем прощальное турне. Группа Aerosmith завершает свою историю.
1: Ой.
0: Пишет: ребят, мы с 70-го года вместе, мы уже друг другу немножко надоели, и мы планируем, ну все, завершать, достаточно. 2016 год. И последний концерт они дали в каком году?
1: Да я не знаю, я не следила.
0: В 2023-м, то есть, понимаете, напоминаю.
1: Долго заканчивали.
0: Это просто классика, знаете, всегда говорят: ой, ну у нас прощальные гастроли, и потом вот это все. Это как со Scorpions, я помню, была примечательная история. В 2010 году сказали: все, Scorpions завершают свою историю, последние билеты на концерты в Москве. В итоге в 17 году я был на их концерте в Воронеже. Понимаете, да? Ну и еще вообще, вот это классная история. Биологи Швеции и Великобритании объяснили, почему люди делятся на хороших и плохих.
1: Так.
0: То есть, если вдруг кто-то вам говорит, что вы плохой человек, вы можете ему сказать: я не виноват, это генетически так сложилось. Действительно, это генетически
1: Серьезно?
0: Так складывается.
1: То есть доказано?
0: Поведение
1: прям?
0: Людей определяется набором наследственных генетических факторов. Точка. Все. Это прям вот доказательство. То есть понимаете, да?
1: Сейчас... Это неожиданно очень, на самом деле.
0: Безусловно, надо стараться быть хорошим человеком, но иногда против генетики не попрешь.

0: исследовали еще и приемных детей, угу. Да, когда говорили, ну почему, вроде воспитывали нормально, а что с ним не так стало? Почему
1: это генетика, да,
0: асоциальный образ жизни, угу. Да, казалось бы, с рождения ребенка воспитывают в другой семье, и получается вот так, генетически все-таки это обусловлено. Ну кто бы мог подумать?
1: Невероятно.
0: Потрясающая новость из 2016 угу. года, ну не новость, старость, но в любом случае, еще раз говорю, если кто-то вам скажет, что вы плохой человек, а вы так плечами пожмите, скажите, а я вообще здесь ни при
1: мама
0: чем.
1: И папа.
0: Это генетика, да, к моим родителям вопросы. Как всегда, да, что случится у нас с вами сегодня такого, о чем будет интересно рассказать уже в 2036 году, мы пока не знаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана

0: Рано. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7» в столице 752. С добрым утром.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Красивые люди успевают все. Ланчтайм-лифтинг в клинике «Красивые люди». СМАЗ и игольчатый лифтинг со скидкой 10% и консультации в подарок по промокоду «Радио 7» до 15 ноября. beautifulpeople.msk.ru

0: счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Атлантис.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Периодически дожди, местами грозы прогнозируют синоптики для Москвы и Подмосковья на четверг. С этого дня через регион пойдет новый холодный атмосферный фронт. Четверг окажется самым нетеплым днем на неделе, максимум плюс 18. В пятницу, субботу тоже дожди обещают, но уже будет чуть-чуть потеплее.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В российской столице 8 часов утра. Как всегда в это время встречаем Дениса Лизина с новостями. Доброе утро.
1: Да, я готов, Дима, приветствую. Это привет, доброе утро всем. Ну что, Дума приняла закон по обеспечению внутреннего рынка России бензином, дизелем, также по поддержке нефтеперерабатывающих заводов. То есть тема актуальнейшая в последние недели на фоне в том числе сообщений о сложностях с логистикой по топливу в стране с постоянными обстрелами НПЗ и нефтебаз. И вот теперь в том числе правительство напрямую будет определять виды топлива, которые нужны в обороте именно на территории страны для стабилизации топливной ситуации. Анонсировали, заодно напомню уже, возможный полный запрет на экспорт дизеля, как уже действует такой же запрет на экспорт бензина и авиакеросина. И третий важный момент, то что антимонопольная служба уже в 16 регионах из 89 усилила контроль за продажей топлива в мелком опте, на автозаправках и отдельно еще для аграрного сектора. Новые и заодно прошедшие капремонт дома у нас по всем регионам будут скоро в обязательном порядке сдавать уже со сразу готовыми сетями для подключения к интернету. И ими, что самое важное, смогут пользоваться любые провайдеры. То есть, чтобы убрать, наконец, интернет-монополию в доме, что сейчас происходит очень часто. Новые требования по подключению домов, особенно новостроек, это будет касаться к интернет-сетям, готовят уже в Минцифра, и пункт об изначальной проводке сетей могут

0: навести порядок и справедливость с электросамокатами, дала гражданам Ассоциация операторов микромобильности, потому что запустили чат-бот под названием «Самокаты и общественный контроль» и сделали это сразу на двух платформах. Это мессенджер Макса и соцсеть ВКонтакте. То есть теперь любой желающий со смартфоном в руках может сообщить о нарушениях, связанных с использованием СИМов. Для подачи жалобы, уточняется, нужно просто снять или сфотографировать нарушение, потом открыть чат-бот, заполнить форму, указать, где что я увидел, и прикрепить фоточку или видосик и отправить. Ну и дальше сервис кикшеринга, то, что называется, будет принимать меры. По скоростной поездке на тротуарах, по нарушению возрастных ограничений, по поездкам вдвоем, по поездке через пешеходный переход, по неаккуратной парковке и так далее. И будут или выносить нарушителю на самокате предупреждение или штраф выпишут, или вообще заблокируют аккаунт. Все это касается пока, с одной стороны, как ограничение, только арендных самокатов. Но зато этот сервис по наведению порядка и справедливости для всех желающих в виде чат-бота «Самокат и общественный контроль» в Максе и ВКонтакте сразу же запустили в 200 городах России, Казахстана и Беларуси.
1: Ничего себе.
2: Если бы еще человеку, который сообщает об этом, какая-то копеечка капала, 10% котята, можно было бы не работать вообще.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: С добрым утром, друзья! Приветствуем всех, каждого лично вас. 25 июня на календаре. Мы в новом часе, где много прекрасной музыки, где мы сыграем реверсивное движение уже очень-очень скоро, минут через 10. Если вы вдруг не отправляли еще свою заявку, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru. Ну и переходим к теме непосредственно.
1: Да, если вы еще не подписаны на наши соцсети, сделайте это прямо сейчас. Заходите, пожалуйста. У нас сегодня тема от слушателя, вернее, от слушательницы. Татьяна из Москвы сегодня задает тему и спрашивает, какие самые необычные фамилии вы встречаете в своей жизни.

0: Джозефина Крисари на Радио 7 на Семи Холмах. Но это только имя. А мы сегодня говорим о необычных фамилиях. И, друзья, прямо сейчас отправимся в соцсети за вашими комментариями.
1: Да, и в соцсетях такое дело, что часть сообщений мы озвучить не можем. Ну, не можем, и все. Не можем себе позволить. Но некоторые вот звучат, пожалуйста. Александр пишет. Был знакомый с фамилией Кот. А еще в детском лагере был мальчик с фамилией Тататян. Три буквы Т подряд.
0: Вот это класс!
1: Здорово, скажи.
0: Тататян. Ну, это армянская, наверное, фамилия, потому что...
1: Возможно.
0: Ну, Фрунзик Мкртычян, ну, легендарный актер. У него же тоже, смотрите, сколько согласных, и только одногласные. Алина пишет, класс сына называли птичьим, потому что в нем были голуби, Воробьева, Соловьев и Воронин. А еще пишет, я знаю мальчика, которого зовут Лев, а его фамилия Хомяк. Лев Хомяк.
1: Хомяк Лев, давай по-другому, уже иначе чудесно звучит. Так, Юля пишет, доброе утро, Света и Дима, фамилия. Ну, слушайте, вот что касается парнокопытных, это вот достаточно, оно вроде ничего, и довольно часто попадается. Но смотрите, что Юля пишет дальше. А вообще у меня девичья фамилия Пименова, а живем на улице Молодцова.
0: Все, это приз.
1: Поразительное совпадение.
0: Подождите, кнопка, вот. Мы вас поздравляем.
1: А вот и закончилось утро.
0: Ну как, человек с девичьей фамилией Пименова живет на улице Молодцова.
1: Да классно.
0: Ой, слушайте, где-то была такая легендарная шутка, и мы, может быть, как-нибудь сделаем на эту тему прям вот эфир отдельно. Мол, в фильмах для взрослых люди берут себе псевдонимы следующим образом. Они берут прозвище своего домашнего животного, ну, которое у него было в детстве, и улицу, на которой он жил. Можешь примерно сказать, вот на какой ты улице жила?
1: На Есенина.
0: Так.
1: Кошку звали Ариша.
0: То есть ты была бы у нас Ариша
1: Есенина. Есенина.
0: А? Поняла,
1: красиво,
0: да?
1: Красиво.
0: В это можно поиграть, но это как-нибудь позже, пока вернемся, собственно, к теме. Шикарная история от Дмитрия. Пишет, Дима, Света, здравствуйте, с фамилиями такая история. У нас работал водителем в налоговой мальчик, 20-летний, с немецкими корнями. И когда его останавливали за превышение скорости, говорили, ты что гоняешь, ты что, Шумахер, что ли? Он доставал права и говорил, смотрите. Его отпускали, потому что в правах было написано Шумахер.
1: Да ладно.
0: Это тоже заявка на победу.
1: Абсолютно,
0: Дмитрий, спасибо.
1: Юля пишет, а вы встречали живого человека с тройной фамилией? Я, да, швед Тенете Гурий. Как вам такое? Ну, смотрите, когда же выговорила. Так, еще одно хочу озвучить. Доброе утро.
0: Это текст песни с Кэтмена Джона. Еще раз прочитай.
1: Швед Тенете Гурий.
0: Да-да-да, с комаром в руке.
1: Доброе утро. Самые запоминающиеся фамилии в жизни были Лапа, Грусть и Алла. Алла – это фамилия у мужчины. Звали мужчину, я потом уточнила. Слава Алла.
0: Великолепно.
1: Можно, Вячеслав
0: нет,
1: Алла.
0: Нет, а если бы он дочь назвал Аллой, да? Алла, Алла. Вообще замечательно. Друзья, пока чуть отвлечемся на реверсивное движение. Да, сыграем уже через несколько минут. Ну, а вы по-прежнему присылайте истории о самых забавных фамилиях, которые вам встречались в жизни, в наши соцсети.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Кайли Минок и ее «In Your Eyes» на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы незамедлительно играем в реверсивное движение.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Так, ну и седьмой заявкой оказалась заявка Антона из Москвы. Антон, доброе утро.
0: Здрасте, Антон.
3: Доброе утро, радиослушатели. Доброе утро, чат.
2: Ой, как хорошо.
0: Официально зашел,
2: да.
0: Молодец.
2: Слушайте, Антон, обычно мы спрашиваем по теме, но смотрите, какая история. Если вот то, что сегодня пишут у нас в чате и в Телеграме, и в ВК, мы можем как-то отфильтровать сообщение, то я сейчас вас прошу очень серьезно подойти к вопросу. И если это не эфирные фамилии, их вслух не произносить. Давайте, расскажите, а были какие-то вот фамилии интересные, забавные, которые попадались вам в жизни? Приличные.
3: А я вот сейчас... Пока вот ехал, думал, и что-то я даже не могу вспомнить, чтобы вот было что-то такое. Ну вот птичьи фамилии, да, там где-то встречались по жизни.
2: Но они так распространены.
3: Так вот, ну да. Как бы. А ну, так других как бы не было, вообще, не особо неприличных.
0: Вообще, знаете, вот ну интересно, как бы наши фамилии звучали, ну, например, в Англии или во Франции. То есть, ну, в любом случае был бы какой-то подтекст. Да, для нас это, ну, привычно, там, Иванов, например. А как бы это слушалось? Помните, тренер был Леонид Слуцкий. И его взяли в Англию играть. И если его имя написать... латиницей по-английски. Получается совершенно неприличная, просто абсолютно неприличная история. Это вот нельзя произнести в эфире, но все англичане, прям это был мем огромный, все говорили: «О, Слуцкий!» То есть, ну, полюбопытствуйте, это интересная история, старая. Тем не менее, Антон, давайте играть. Это реверсивное движение, три слова по теме, одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Вам надо будет зачитать их в оригинале, потому что Света будет для вас их произносить наоборот.
2: Ями. Ями. Вот такое слово «Ями» неоднократно сегодня произносилось.
3: Имя.
0: Ну, конечно.
2: Оно самое. Офтсечто.
0: Офтсечто?
2: Ну, еще раз.
0: Давай.
2: Я справлюсь. Офтсечто. Ну, то, не то.
0: Оно и туда, и сюда.
3: Офтсечто.
0: Ну, конечно. И как вы думаете, Антон, не показывая Свете последнее слово, какое? Давай.
2: Ялимав. Я Ялимав, да?
3: Ялимав?
0: Ну, конечно!
2: Ну что, ну это было очень легко. Имя, фамилия, отчество. Ну, конечно, да.
0: В следующий раз сама будешь писать.
2: Не-не-не-не-не. Я так. Я просто это по ошибке сказала.
0: Антон, мы вас поздравляем. Блестяще сыграли. Как так вышло?
2: Да. Вы большой.

0: Молодец. Смотрите, вы получаете 2 приглашения на выставку. Она, кстати, сегодня, да, стартует в самом центре столицы, в креативном пространстве «Новый манеж». Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» — это иммерсивное путешествие по знаменитому музею. Ваше приглашение на 27 июня. В каждом зале вас ждут новые впечатления и удивительные открытия.
1: Антон, поздравляем всей страной. Блестяще сыграли.
2: Абсолютно.
1: Спасибо. Спасибо огромное. Всего хорошего и до свидания. Вот, друзья, так надо играть. Ну, это так, знаете, для примера. Следующая игра у нас уже через час, и это будет поисковая строка, но заявки уже сейчас можете оставлять на сайте radio7.ru.
3: Реверсивное движение на Радио 7.

0: Это Белинда Карлайл и ее «Ла Луна» на радио 7 на Семи Холмах. Далее команда «Кин», а еще сольно выступит Владимир Пахомов в рубрике «Говорим правильно». 8 часов 20 минут в Москве. Всем самого доброго утра.
1: Реклама. При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСЗ Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова, УКРН 12-233-5-0-263.
3: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года.
4: РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Фармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас на солнце.
5: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
7: Радио 7.

это Кин на радио 7 на 7 холмах. Дальше, как всегда, больше. И совсем скоро с нами группа Queen. Ни на что не намекаю, но выходные будут замечательными. Об этом чуть позже. Также с нами Magic.

0: и Милен Фармер уже через пару минут. Восемь часов 28 минут в столице, и это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Московская областная дума приняла закон о запрете продажи бензина и дизеля несовершеннолетним. С сентября это будет действовать, и штрафы с осени за нарушение этого для продавцов на АЗС будут 5000 рублей, для самой заправки в целом еще 100 тысяч. При этом оставят исключение для подростков, в области которые имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами и могут предъявить водительское удостоверение. А продавцы на заправках должны будут при этом с осени проверять документы и при сомнениях в возрасте покупать просто отказывать в продаже топлива. Составлять далее протоколы об административных правонарушениях будет Минтранс Московской области. Рассматривать такие дела мировые судьи. Москвичей предупредили насчет мошеннических QR-кодов в парках и на летних верандах прежде всего. То есть аферисты массово расклеивают сейчас там поддельные QR-ы якобы для доступа к городскому Wi-Fi. При переходе далее по этим кодам вы просто рискуете попасть на поддельный сайт, который может использовать ваши личные данные в мошеннических целях. Но вот на этом фоне в департаменте информтехнологии просто решили напомнить, как подключиться к городской сети Wi-Fi безопасно. Для этого в списке доступных сетей в своем смартфоне надо выбрать Moscow Wi-Fi Free, пройти авторизацию в браузере через аккаунт на mos.ru или по номеру телефона, и никакие QR-коды внешние здесь ни при чем вообще. Благодаря технологии крупномодульного строительства сроки возведения новостроек в городе по программе реновации сократят до 4-5 месяцев всего. Вообще, например, в прошлом году уже установили уникальный рекорд. С нуля, построив 23-этажку, да еще и с отделкой для переселения жителей, всего за 6,5 месяцев. И вот в этом году строители планируют ускориться до 4-5 месяцев по этой же технологии. Сокращению сроков строительства помогает в том числе применение цифровых технологий при проектировании, и благодаря этому дома по реновации возводят уже более чем в 2 раза быстрее, чем было до сих пор. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на МКАД между Люблинской и Липецкой улицами в обе стороны плохо с движением. Такой же трафик на юге Третьего кольца и на подъезде к Третьему кольцу по Варшавскому. Там авария. Еще сейчас по городу главные по протяженности заторы. Энтузиастов — Волоколамское, Ярославское и Ленинградское шоссе в сторону центра. На этом все. Всем удачи.
2: Радио 7.

0: Magic и Хрут на Радио 7 на Семи Холмах. И, друзья, в наших соцсетях по-прежнему собираем комментарии по теме. Самые необычные фамилии, которые вам встречались. Это очень смешно, правда. Заходите в соцсети. Даже если, ну, нечего написать и прокомментировать, просто почитайте и улыбнитесь этим утром. Автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах» вручим приз, как всегда.
1: Так, ну а прямо сейчас у нас появляется в студии человек с благозвучной фамилией Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас Валентина из Севастополя на связи. Пишет она нам следующее. Увлекаюсь рукоделием. В журналах при описании порядка пошива изделия часто встречаются слова «сточать», «выточать», «вточать», то есть производные от слова «точать». Было бы интересно узнать происхождение слова и имеет ли это слово какое-то отношение к слову «точить».
3: А «точать» связано с древним славянским корнем со значением «катить». И имеет, да, соответствие в других славянских языках. Есть, например, чешский глагол «тачити» — «крутить, катать».
0: Ух ты!
3: В польском языке тоже. Да, связь совершенно прямая. «Точить», «течь», «ток» — это все слова исторически того же корня. А вот «тачанка», тут можно задуматься,
1: да, которая,
3: да,
1: катится.
3: Которая, да, «тачанка», «ростовчанка», с глаголом «тачать», скорее всего, не связано. Здесь предполагают заимствование из польского языка, а в польском это из немецкого, искаженное немецкое слово. Так что «тачать» и «тачанка», скорее всего, не родственные слова, а «тачать» и «точить» — да.
0: Ну, а если непосредственно говорить о вопросе, то есть вот это «сточать», «выточить», «вточать»?
3: Как «точать» в значении «шить» связано с исходным «точать», со значением «катать», «крутить», можно только догадываться, ну, деталь, когда шьют, тоже как-то крутят. Я думаю, так.
0: Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На «Радио 7».

0: One at Phonic на радио 7 на Семи Холмах. 8.46 в столице, друзья. Самое время поговорить о грядущих выходных.
1: Радио 7 представляет Weekend группы Queen.
0: Да, именно таким будет грядущий уикенд. И это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Музыка настоящих чемпионов. Радио 7 представляет уикенд группы Queen. И в эти выходные самые любимые песни и невероятные факты о легендарной четверке. Шоу будет продолжаться только на Радио 7.
2: И вот смотрите, какой есть интересный факт. Долгожданный совместный дуэт Фредди Меркьюри и Майкла Джексона так и не состоялся по весьма курьезной причине. Фредди наотрез отказался работать из-за присутствия в домашней студии ручной ламы Джексона, которую поп-король повсюду водил с собой. Меркьюри не выдержал соседства с экзотическим животным и уехал. И в итоге наработанного материала, включая известную композицию «State of Shock», Майкл впоследствии записал и выпустил с лидером The Rolling Stones Миком Джаггером. Видимо, тот, ну, как мы думаем, относился к ламам более благосклонно.
0: Это еще Питер Фристоун, ассистент Фредди, писал об этом эпизоде. Говорит, мол, кто-то звонит мне, говорит, лама испачкала мои белые джинсы, забери меня отсюда. Я не хочу здесь записываться, не хочу находиться. Тем не менее, да, вы можете найти несколько песен Фредди и Майкла, они есть в сети, можно послушать, скачать и порадоваться. Но в преддверии легендарного уикенда, легендарный же Don't Stop Me Now прямо сейчас.
1: Уикенд группы Queen только на радио 7.

0: Да, мы готовы к выходным. Queen, Don't Stop Me Now, прямо сейчас на радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Разумеется, новый час, и мы будем играть в поисковую строку. Заявки прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. До конца этого часа с нами Pet Shop Boys и танцевальная коллекция. 8.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 30

0: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Периодически дожди, местами грозы прогнозируют синоптики для Москвы и Подмосковья на четверг. С этого дня через регион пойдет новый холодный атмосферный фронт. Четверг окажется самым нетеплым днем на неделе, максимум плюс 18. В пятницу, субботу тоже дожди обещают, но уже будет чуть-чуть потеплее.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве 9 часов утра. А у нас новости в студии Денис Лизин. Поприветствую.
2: Дима, привет, Света, привет. И всем доброе утро. Вот с Нового года, прям с января.

0: Россияне смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений. Это новый финансовый продукт, его вот только что утвердили. И исключительно для того, чтобы далее помогать гражданам целенаправленно копить на улучшение своих жилищных условий. Такие вклады предполагают в том числе накопление на первый взнос по ипотеке. Средства можно будет использовать исключительно на покупку жилья, на строительство дома, на участие в долевом строительстве или на погашение того же ипотечного кредита. Договор, сказано, будет заключаться на срок не менее 3 лет. И при этом важный такой нюанс, что вклад этот можно будет пополнять в любое время, и вносить деньги на счет на жилье дальнейшее смогут не только сам вкладчик, но и третьи лица, например, его родственники. Ну и банки с Нового года смогут предлагать таким вкладчикам по договору жилищных сбережений кредиты на улучшение жилья. В Анапе открыли уже почти 70 пляжей, где полностью очистили береговую линию. В оперативном штабе Краснодарского края дали эти цифры и уточнили, что на курорте, в общем-то, полностью готовы все галечные и около 10 километров песчаных пляжей. Всего это уже километров 15 от Анапы и в сторону Крыма. Там работы все еще продолжаются, но, тем не менее, уже сделан серьезный по протяженности участок побережья, который восстановили, а точнее капитально обновили после аварии с нефтевозами 1,5 года назад в Керченском проливе. Тогда в целом, напомню, топливо загрязнило более 50 километров берега. И вот на фоне постепенного открытия пляжей анапских в Союзе туриндустрии назвали именно Анапу одним из главных популярных именно направлений у россиян на грядущие июль и август. Для сравнения, число поездок в Сочи, наоборот, сокращается. Это в связи с частыми ограничениями на полеты и из-за высоких цен в местных отелях. Ну и в целом, по статистике, на конец июня 3/4 путешественников из России на этот сезон отпусков выбирают у нас внутренний туризм. Ну и в продолжение темы отдыха есть новость, даже, сказал бы так, дивная жизненная ситуация и просто удивительная логика из Германии. Там на востоке страны есть город Галле, а там есть озеро Хайдезе. И вот на него запретили пускать отдыхающих, если они не знают немецкий. Потому что управляющая озерным пляжем компания очень просто решила так. Туристы, которые Нихтферштейн, они же игнорируют правила поведения на пляже и игнорируют объявления спасателей по громкой связи. А вдруг опасность? Они же просто не поймут, что их надо спасать. И управленцы пляжа на немецком озере реально начали отсеивать посетителей, которые по-немецки не бум-бум. Что тут началось? Самое вежливое, что туристы написали, причем на разных языках, в адрес особо заботливых пляжных немецких управленцев озера Хайдезе, мол, а если бы немцам на какой-нибудь Майорке пришлось бы сначала экзамен сдавать, что они знают испанский, прежде чем их пустили бы в море, а? В общем, власти города Галле на востоке Германии обязали местных пляжников очень умных быстренько и, главное, по-тихому отменить языковой барьер. Но в репутации страны под названием Deutschland вновь, кажется, со дна начинает подниматься осадочек.
1: А я бы попал на озеро. Я знаю одну немецкую песню. In einem unbekannten Land. Знаете такое?
2: Нет.
1: Да вы что, это из мультика «Пчеломая». Ладно, Дан Кишон, Денис Витальевич.

0: Причем я уверен, в нашей стране наверняка есть человек по имени Майя с фамилией Пчела. Я вот просто уверен. Если, друзья, это так и есть, пожалуйста, напишите нам в соцсети. Ну, я отвлекся, я должен пожелать всем доброго утра. Мы вместе должны, конечно, это сделать. 25 июня на календаре, сегодня четверг. Впереди прекрасная музыка, впереди игра «Поисковая строка». Ждем ваши заявки на сайте radio7.ru.
1: Да, ну и вас ждем у нас в соцсетях. По четвергам у нас задают тему слушателей. Сегодня Татьяна из Москвы интересуется. Вот попробуйте подумать, вспомнить и поделиться у нас, опять же, в соцсетях, какие интересные, забавные, редкие, смешные или неприличные, это тоже можно, фамилии встречались вам в жизни.

0: Человек без фамилии, Стинг, на радио 7 на семи холмах, его Desert Rose. Ну а мы говорим о самых забавных фамилиях или необычных, которые вам встречались в жизни. Отправляемся в соцсети.
1: Так, вот ваши сообщения. И читаем. У нас аккредитацию принимала комиссия в составе Мусорок, Бандюкова и Помогалова.
0: Хорошо.
1: Очень хорошо.
0: Очень кратенько. От Аллы фамилия Телекабель. Нормально, телекабель, хорошая.
1: Да хорошо же. Да. У меня тоже есть знакомая с фамилией Ни. Это мы уже обсуждали. Слушайте, кто-то писал, что есть фамилия И. Одна буква. Просто одна буква. И все. А вот дальше прозвучало, что есть человек с фамилией Ни. И девушка добавляет, что у меня тоже есть знакомая с такой фамилией, но там круче. Ни. Нина Николаевна. Мы ее зовем Ни-Ни.
0: А, ну, если Николаевна, Ни-Ни-Ни получается.
1: Ни-Ни-Ни, да, да.
0: А, насчет букв. Вот Евдоксия пишет. Самая необычная фамилия – это П. Просто буква П. Андрей П. Ну, вот, да, хорошо.
1: Доброе утро. Был начальник дирекции телекоммуникационной организации с фамилией Нетудыхата.
0: Нормально,
1: хорошо,
0: нормально.
1: Да.
0: Саша, ее история. В параллельном классе учились девочки с фамилиями Картошкина, Морковкина и Сметанкина.
1: Оливье.
0: Мы этот класс называли Оливье, да, слушай, так и написано, да, здорово.
1: О, хорошо. Был знакомый по фамилии Алмазов. Но он, вы знаете, вот у человека просто гонора было очень много, а тут по-другому написано. Подруга моя встречалась с парнем из Белоруссии по фамилии Бриллиант. Очень хотела за него замуж, но не срослось.
0: Лучшие друзья девушек — это Бриллиант.
1: Да, замечательно.
0: Аревия, ее сообщение пишет. Видели вы мое лицо, когда на первом родительском собрании к родителю подбежал мальчик по имени Король Лев. Король, фамилия Лев.
1: Да ну ладно.
0: Can you feel the love?
1: Слушайте, мы сегодня читаем, иногда кажется, что так просто не бывает, но не может быть и все. Так, доброго утра. Запомнилось, пожалуй,

0: две такие фамилии. Мой тренер по легкой атлетике гордо носил фамилию Прыгайло. Вот, а офтальмолог у детей была под фамилией Зрящая.
1: Классно. Наталья, ты же работаешь с людьми, очень много интересных фамилий. Я спрашиваю об истории, но каждый считал свою фамилию неповторимой. Молодые люди женились и решили сделать двойную. И получилось Шлопак Шлейфер.
0: Ух ты.
1: Также были среди клиентов фамилии Король, Принц, Герцог, Колбаско. Вот шикарно. Переверзева, Котик. И Аскольд Мертвич.
0: Еще раз Аскольд.
1: Мертвич.
0: Ох, хорошо. Так, доброе утро. Когда поступала в 2000-м, по-моему, на потоке экономистов, в списке числился абитуриент с фамилией Интралегатор. Интралегатор, ребята, я клянусь. В общем, пока интереснее фамилии я не встретила, и тогда мы с подругой ходили и вычисляли этого человека, чтобы посмотреть, насколько фамилия подходит человеку. А когда нашли, то поняли, вообще не то, как два разных мира.
1: Если бы вы еще звали Роберто, Роберто Интралегатор.
0: Да.
1: Здорово. Ну и коротенькая от Екатерины. ВКонтакте пишет она, в колледже училась девочка с фамилией Папина, а звали ее Любовь. Папина Любовь. Замечательно.
0: Папа хороший, чисто юмором.
1: Друзья, ждем ваши истории по теме, то есть какие самые необычные фамилии встречались вам. Рассказывайте автору лучшего комментария. Опять же, будем вручать очень приятный подарок в финале «Утро на семи холмах». Ну и через несколько минут еще призы в игре «Поисковая строка».
2: «Утро на семи холмах». Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Это Atomic Kitten на радио 7 на 7 холмах. 9 часов 14 минут в столице. Так что сориентироваться, пора играть.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: И вот за секунду до эфира мы спросили, собственно, с какой фамилией пожаловала к нам девушка. Она говорит, фамилия Пак. Угу. Интересно, что звучит? Да, доброе утро.
0: Здрасте,
2: Ольга, не ошибаюсь, Оль, доброе утро.
0: Воронеж, звоним, кстати, да.
3: Доброе утро вам.
0: Здравствуйте.
3: Так, да, это Воронеж.
2: Расскажите про фамилию, откуда?

0: откуда, как, какие корни происхождения?
1: Ой, корни очень интересные. Фамилия от бывшего мужа. Мужа нет, фамилия... Нет, он есть, он живой, слава богу.
0: Подождите!
1: Фамилию... Все, что можно было от него вытребовать в течение нашей жизни, так это...

0: Боже, нет, не, но он есть.
1: Ольга, а что еще необычно? Встречались какие-то фамилии, которые прям, ну, приводили вас в восторг?
2: Да, да. Да, кстати, у мужа, вот я сейчас вспоминала, слушаю ваш эфир, вспомнила, у мужа как раз-таки, у бывшего, был друг Миша Мертвищев. Это первый случай. Так. Второй, я работала... Да, учителем начальных классов на Сахалине, и в мой первый класс, в мой первый набор пришли всего 15 деток, и среди них была девочка Катя Булкина, а рядом с ней за одной партой сидел Илья Колбасов, и такой бутербродик за одной партой.
1: Вы знаете, здорово, тут, ну, была история, мол, двойную фамилию люди брали, потому что не хотели лишаться. Здесь Булкина-Колбасова, да, вот было так.
0: Звучит, да.
1: Двойная фамилия. Ой, Ольга, спасибо вам огромное за историю. Уже можно было действительно прощаться и призы раздавать. Но давайте все-таки сыграем. У нас для вас поисковая строка, набор чудесных книг в качестве приза. Итак, как все это выглядит? Света сейчас для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Вам нужно будет понять, с какого вопроса все это начиналось. Объединить как-то это в голове, логически прикинуть, и все у вас сложится. Поехали.
0: Была собачья, а не лошадиная. Я уже говорю. Была собачья, а не лошадиная.
2: Была собачья, а не лошадиная.
0: Первая. Это первая строка. Дальше. У Петра Первого.
2: Первая строка, ага.
0: У главного героя произведение детства.
1: Несложно сегодня, правда?
0: Да, нам нужно с вами синхронизироваться.
2: У главного героя. Произведение что?
0: Произведение детства. Вспоминайте тему нашу, Оль.
2: Произведение детства. Какая фамилия была?
1: Да!
0: Все вообще, как бы, зачем играли?
1: Все сыграли.
0: Все получилось, Ольга, и вы получаете набор.
2: Правильно?
1: Да?
0: Да.
1: Какая фамилия?
0: Дайте мне сказать. Спасибо. Набор книг победителей и финалистов премии «Русский детектив» достается вам, Ольга, едет в Воронеж.
1: Поздравляем!
0: Вы слушайте, вы чудо,
1: вы
0: чудо.
2: Как забрать?
1: Что? Как забрать, пешком идти в Москву и только так отдадим. Оль, все сейчас расскажем вам за эфиром. Сейчас все сложится, не сомневайтесь. Вы крутая. Спасибо вам огромное.

0: Берите пример, пожалуйста. Ольга Пак из Воронежа забирает призы этим утром. Ну, а на всякий случай напомню вам, как вы можете участвовать. Проще простого. Сайт radio7.ru. Все здесь.
1: Поисковая строка «Радио 7».

0: Энди Уильямс на радио 77 холмах. Еще громкие имя и фамилия — Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры» совсем скоро. А еще с нами просто Шаде уже через несколько минут. 9:20 в столице. С добрым утром.
1: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.
2: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Хочу в Китай.
3: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю. Эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Sodis.ru.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Куда вы бежите всей семьей?
7: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
6: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
8: Застройщик УОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио 7.

0: Kiss of Life от Шаде. Великолепная песня, друзья. Ну и, как всегда, дальше больше, только лучше и любимые. И совсем скоро с нами Энрике Иглесиас. Тот самый дуэт и момент, когда речь идет не о Roxette, а о Eurythmics. Ну и через пару минут сольно Робби Уильямс. Девять 28 в российской столице. И это самое доброе утро на семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. После солнечной среды далее до конца недели через столичный регион пойдет очередной холодный атмосферный фронт. Синоптики на четверг, пятницу, субботу, воскресенье анонсировали увеличение облачности, дожди периодически, плюс усилит еще ощущение прохлады северный ветер, особенно сегодня, потому что четверг, в общем-то, будет самым прохладным днем этой недели, и днем сегодня воздух прогреется лишь до плюс 18. На пятницу, субботу пообещали также иногда осадки, но уже до 20 хотя бы тепла, и лишь с воскресенья, говорят синоптики, погода начнет налаживаться. Да, осадки еще будут, но на термометрах уже должны быть показатели почти плюс 25. И с будущей недели также тепло. На фоне общих новостей про сложности с подвозом бензина, дизеля во многих регионах на заправке, в Москве возникла иная проблема. Дефицит канистр для топлива в столичных автомагазинах, потому что спекулянты массово скупают их и перепродают теперь в интернете с высокими, естественно, наценками. Тут сообщается, что за последнюю неделю, например, канистры подорожали на 20%, 30%, 40%, в зависимости от объема и материала. Ну, например, 5-литровая емкость для бензина стоит уже 500 рублей, а не 300, как было. За 20-литровую тару для топлива вообще запрашивают 4000 рублей. Но самое важное, что даже по таким ценам найти канистры в автомобиле

0: магазинах по Москве сложно, а у перекупщиков легко. Завершили надвижку пролетов путепровода через пути второго диаметра на финальном участке скоростного диаметра на юге столицы. Теперь строители могут состыковать весь этот навес над Бакинской улицей, ну и завершат все работы там к концу года. Новый путепровод позволит далее выезжать со стороны Липецкой улицы на Каспийскую, которая идет параллельно путям МЦД-2. У путепровода будет два съезда на основной ход магистрали как в сторону Каширского, так и в сторону Симферопольского шоссе. Ну и главное, благодаря новому участку сократится перепробег, время в пути и улучшится транспорт. Обслуживание всего юга Москвы. А теперь к ситуации сейчас на автодорогах. Яндекс.Карты показывает, что из-за аварий за Московской кольцевой на 9.30 утра основные заторы сейчас на Пятницком, Минском, Носовихинском направлениях, на МКАД из-за последствий ДТП у Ленинградского, Ярославского и в обе стороны на юго-востоке, ну и по городу еще. Аварии серьезно осложняют трафик на скоростном диаметре у Щелковского и по югу третьего транспортного кольца.
1: Радио 7.

0: Юритмикс на радио 7 на 7 холмах. Энни Ленокс, даже для нашего уха привычная фамилия. Ну а самые необычные фамилии мы собираем в наших соцсетях. Автору лучшего комментария уже через час вручим очень приятный подарок.
1: Ну а прямо сейчас встречайте нашего эксперта в области этикета. Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И вот Марина из Чехова спрашивает. Говорит, меня интересует тема обеда за рабочим столом. Что делать, если кухни в офисе нет?
3: Да, вот бывают такие ситуации, наверное, не самые комфортные для сотрудников, потому что, наверное, предполагается, что в этом случае есть столовая какая-то. Но если вдруг по какой-то причине приходится обедать за рабочим столом, ну, во-первых, я вот лично знаю много ситуаций, когда люди говорят, я точно буду очень аккуратным, и потом этот предательский суп все равно выливается на клавиатуру. Поэтому с этой точки зрения точно надо быть бдительными и, по крайней мере, ну, как-то освободить себе вот эту рабочую зону, чтобы гарантированно, да, все осталось в чистоте и в порядке. То, что касается уважения к другим сотрудникам, здесь, наверное, на первый план выходят запахи и ароматы.
1: О, да.
3: Потому что рыба, там, морепродукты, чеснок, лук, блюдо с карри и так далее, и так далее. Это такие сильные ароматы, которые не только могут вызвать, ну, не самую позитивную реакцию других коллег, но еще и долго держатся. Когда уже обед закончился, уже ближе к вечеру, возможно, какие-то переговоры в офисе, а эти запахи все еще упорно стоят у нас в рабочей зоне. Поэтому по возможности выбирают тогда такие блюда, которые относительно нейтральны, ну и они никого не потревожат, вот, например, своими ароматами. Ну и что касается, безусловно, того факта, что нужно по возможности сократить время приема пищи за рабочим местом, все-таки не растягивать это на несколько часов, делать это максимально бесшумно по возможности, ну и не разговаривать с коллегами или по телефону с набитым ртом. Это, наверное, основные правила.
0: Ну, а с рабочего места очень удобно отправлять вопросы Татьяне Барановой на нашем сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Энрике Иглесиас и «What Must Be Love» на Радио 7 на Семи Холмах. 9.47, точное, столичное. Ну что, друзья, пора кого-то с чем-то поздравить.
1: Да, действительно, пора поздравить. И сегодня прекрасный человек. Я попробую произнести его настоящее имя, раз уж мы сегодня про имена, фамилии и так далее. Еще раз скажи.
0: Папатанасиу?
1: Нет, смотри. Георгиос. Угу. Кириакос.
0: Кириакос.
1: Панайоту.
0: Панайоту.
1: Да.
0: А кто такой,
1: да,
0: Папатанасиу?
1: Не знаю, может, ты с кем-то перепутал. Но знаем мы его как Джорджа Майкла. Британский певец, поэт и композитор. За время музыкальной карьеры было продано им около 110 миллионов экземпляров записей. Представляете? Делает это Майкла одним из самых успешных поп-певцов. Он обладатель 2 премий Грэмми в категории «Альбом года» и за лучший R&B-дуэт. А еще в 23-м году, ну, посмертно, конечно, включен в зал славы рок-н-ролла. Искал я интересные факты, потому что много мы чего про Майкла рассказывали в эфире уже неоднократно. По-моему, даже «Уикенд» у нас как-то был ему посвящен. Или, может быть, факты рассказывали, когда пластинку разыгрывали. Но что нашла интересного? Оказывается, весной 1989 года певец занял 3-е место в опросе газеты «Московский комсомолец», посвященном возможным гастролям зарубежных артистов по Советскому Союзу, тогда предложенных госконцертам. Первое место были Pink Floyd, второе место певица Сандра, а третье Майкл Джордж. Очень
0: Джордж
1: интересно.
0: Майкл, удивительно.
1: Да. Так, что еще интересного, и на самом деле описывает его как человека просто, ну, невероятного. Певец тратил миллионы на благотворительность, но никогда не рассказывал об этом публично,
0: да,
1: при жизни. Анонимно оплачивал лечение незнакомцам, жертвовал деньги приютам и тайно помогал нуждающимся.
0: Да.
1: Еще... Великий!
0: Совершенно верно. Ну и знаете, как говорил Фрэнк Заппа, рассказывать о музыке — это все равно, что танцевать об архитектуре. Лучше послушаем. Да, Джордж действительно, ну просто легенда, икона, и не добавить, не убавить. И в свое время, вот удивительный факт, да, Света сказала, что в зал славы рок-н-ролла включен, как казалось бы, поп-певец.
1: Угу.
0: Он чуть было не стал вокалистом Queen после смерти Фредди Меркьюри.
1: Да,
0: его
1: есть
0: прям
1: такое.
0: Сватали туда, но барабанщик Роджер Тейлор сказал: нет, это поп-певец, нам, поп-певец, нам такого не надо.
1: А вот и зря, да?
0: А вот и зря,
1: а
0: да.
1: Вот и зря.
0: А Джордж потом великолепно исполнил песню «Somebody to Love» на концерте памяти Фредди Меркьюри, вот, собственно, после чего и шли разговоры. Но у Джорджа столько прекрасных песен. Если сегодня, ну, будет у вас время, послушайте какой-нибудь альбом целиком или там Greatest Hits, ну, что-то такое, потому что Джордж замечательный. Друзья, если у вас сегодня день рождения, мы вас всей страной поздравляем. Можете теперь гордо говорить, что в один день с Джорджем Майклом родились. Или, ну, как-то красиво. Главное, слушайте хорошую музыку.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Гороскоп.
1: Знаки огня, готовьтесь, вам поступит предложение, которое выглядит безопасным, но несет скрытые риски. Овны, львы и стрельцы, нырните глубже, чтобы увидеть все подводные камни.
2: Знаки земли, сегодня то, что вы скажете, может быть истолковано совершенно не так, как вы имели в виду. Тельцы, девы и козероги, лучше несколько раз повторить важное, чем потом пожинать не самые приятные плоды.
1: Знаки воздуха, сегодня вам придется выбирать между комфортом и развитием. Близнецы, весы и водолеи, выбор будет определяющим на ближайшие несколько месяцев.
2: Знаки воды, не стоит сегодня полностью растворяться в проблемах близких людей. Раки, скорпионы и рыбы, сохраняйте эмоциональные границы, чтобы сберечь собственный ресурс.
0: Утро на семи холмах. Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен. Непрерывно. С 11 в начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Мягкие.

0: доволен.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
3: Разгулялась волна.
4: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Периодически дожди, местами грозы прогнозируют синоптики для Москвы и Подмосковья на четверг. С этого дня через регион пойдет новый холодный атмосферный фронт. Четверг окажется самым нетеплым днем.

0: Дело решенное, мало того, уже законодательно принятое. Вообще, закон, который сохранит до 30-го теперь года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей, при достижении которого небольшие компании с упрощенной системой налогообложения должны переходить на уплату НДС, уже утвердили в Думе и в ближайшие дни подтвердят в Совете Федерации. Напомню, что изначально вообще по госплану предел по доходу, когда организации меняют упрощенку на уплату НДС, уже в новом году хотели снижать с 20 нынешних до 15 миллионов в год, а в 2028-м вообще до 10 миллионов, но принятый Думой закон сохраняет для таких организаций порог в 20 миллионов рублей сразу по 29-й год включительно. Соответственно, на перспективу снижение лимита до 15 миллионов переносится на 2030-й, порог в 10 миллионов рублей доходов в год для малого бизнеса на 2031-й. Минпросвещение анонсировало, что готовит новые учебники абсолютно по всем школьным предметам, по всем. Вообще, к концу года федеральный перечень пополнит уже, например, госучебники по основным школьным дисциплинам. Сейчас, в частности, идет подготовка пособий уже на новый учебный год по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии. Это для старшеклассников, прежде всего. В перспективе единый стандарт, в принципе, введут для всех общеобразовательных предметов. Ну и по данным Минпросвещения, к разработке учебников нового формата по математике, информатике, физике, химии, биологии, в том числе подключилась Российская академия наук. При этом пилотный проект, а начинали напомню, так, с такого единого для всех школ учебника по истории. Получил очень высокие оценки от учителей по всем регионам, ну и плюс полностью готова уже линейка государственных учебников по обществознанию. Вот сфера шаманства в обществознание не входит, по крайней мере, пока. Но всем поклонникам футбола и особенно английским фанатам надо знать, что шаман из Ганы снял проклятие с английского футболиста Гарри Кейна, который сам же и наложил на нападающего сборной Англии после его успешного первого матча на чемпионате мира, из-за чего, собственно, во втором матче Кейн действительно не забил и вообще выглядел прям не ахти. Итак, новости из нашей непостоянной рубрики «Колдун дал, колдун взял». Итак, шаман из Ганы, напомню, зовут его Нана Кваку Бансам, отменил собственную порчу с английского легендарного футболиста, о чем даже сообщил у себя в соцсетях. Далее цитата по шаману. «Я самый могущественный спириоталист в мире. Я отпускаю Гарри Кейна, чтобы в следующем матче он гол забил». Вот так написал ганский шаман. Напомню, что 17 июня, ну так, хронология событий, да, назовем так, в матче Англии на чемпионате мира по футболу с Хорватией англичане феерили на поле, выиграли 4-2, Гарри Кейн дубль оформил. После этого шаман, болеющий за свою сборную Ганы, обеспокоился исходом предстоящего матча Англия-Гана и Гарри Кейна заколдовал. Ну и по факту, матч Ганы с Англией закончился 0-0. И вот теперь следующая игра англичан будет 28 числа с Панамой. Пожелаем английскому нападающему Гарри Кейну удачи, тем более, что колдун из Ганы дал добро.
1: Класс. Почему во всех чемпионатах, да, есть какая-то изюминка? То тебя осьминог Пауль, да, то какой-то кодирующий Гарри Кейна шаман.
2: Кодирующий?
1: Ну, красный. Закодировал его.
0: Сколько шаманского хайпа, а?
1: Великолепная новость, спасибо.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Радио 7. С добрым утром, друзья. 25 июня на календаре. Еще час мы вместе. И вспомним еще раз и Нана Кваку Бансам, вот этого шамана с необычной фамилией, и самые разнообразные фамилии со всех уголков нашей

0: London Beat на радио 7 на Семи Холмах. 10.08 в российской столице. Едем дальше, друзья, и снова в соцсети. Отправляемся за вашими комментариями.
1: Я уже некоторые сообщения начала добавлять себе в избранные, потому что мне кажется, я буду к ним потом возвращаться, перечитывать и иногда умиляться, иногда просто в голос смеяться. Самая необычная фамилия, которую я видела в своей жизни, была Трещина. Элеонора Трещина. Алиса
0: это
1: написала.
0: Как, просто как персонажа сказочного зовут. И пришла к нему Элеонора Трещина. Леонид, самое необычное, что я встречал, Яна Куку.
1: Куку?
0: Великолепная фамилия.
1: Куку Яна Васильевна.
0: Друзья, на всякий случай сразу, мы не высмеиваем там ничего. Мы просто удивляемся, насколько широко вот это поле самых разных фамилий. Мы уже говорили, что и наши фамилии могут в той же Корее звучать совершенно нелепо и с каким-то двойным смыслом.
1: Так, Елена пишет, в моей однокрупнице у мамы фамилия Анна, а у папы Канна. Очень хорошо получилось, мне кажется. Доброе утро, а у нас на работе встречаются... А у нас на работе встречаются святой с невинной. Здорово,
0: заявка на победу. Ольга, на работе был начальник «Дружба», а поставщик мебели был «Хорошенький». И когда он мне первый раз позвонил, он сказал: «Здравствуйте, я Хорошенький». И я, пишет, растерялась и думала, а что дальше будет «Хорошенький».
1: Так, у меня был одноклассник с фамилией «Сова». Однажды на эмоциях учительница сказала: «Сова, сейчас вылетишь из класса». В общем,
0: отлично.
1: Потом долго смеялись всем классом вместе с учительницей.
0: А, Геннадий вспомнил, что 20 лет назад была студентка у него по фамилии «О». Все.
1: Все?
0: Да.
1: О?
0: О, это идет, да? Это можно было сказать. О, смотри.
1: У меня клиент был котик Дмитрий Васильевич. Это значит, что папа у него котик Василий.
0: Сейчас про папу. Вот, Екатерина пишет. Был знакомый, которого зовут Алексей Адольфович Чекушкин. То есть, понимаете, где-то есть Адольф Чекушкин.
1: Чекушкин.
0: Это мой личный фаворит, то есть я буду голосовать за эту победу. Но при этом Екатерина интересуется серьезно, пишет. Раньше фамилии давали при регистрации в конце 18-го, начало 19 века. То есть, например, семья во главе семьи Иван, Иванов. Там из другой губернии мы могли назвать Новиковым, да? Но как человек стал Чекушкиным? Ну, мне кажется, ответ на поверхности.
1: Ну, конечно. Слушайте, прислали фотографию, где табличка на двери кабинета, и написано: «Лечащий врач плохой Артем Анатольевич». И поясняют, мол, это хирург, но фамилия не соответствует действительности. Врач очень хороший.
0: Чудесно. Валерий, опять же, врачебная история. Каких только

0: фамилии не видела, но больше всего запомнилась фамилия из трех букв. Внимание.
1: Ну-ка.
0: Е-ы-э.
1: Еще раз.
0: Е-ы-э.
1: Первая как какая?
0: Е. И краткая.
1: И, да.
0: Е-ы-э.
1: Я-э.
0: Как будто нет. Котик лапками прошел, да, по клавиатуре. Или человек. И будешь е. Чудесно.
1: Ничего
0: так, это
1: себе,
0: тоже заявка
1: да.
0: на победу. Сегодня
1: вы попробуйте, сложно. Вы попробуйте это вслух просто произнести. Я уж не знаю, где вы сейчас, на работе или в машине. Е-э.
0: А человек ведь в МФЦ ходит. И говорит, здравствуйте, как фамилия? Е-э. Не издевайтесь, фамилия ваша как?
1: Ух, так, доброе утро. Моя девичья фамилия Поздняк. И даже ленивый не мог удержаться от фразы «Поздняк метаться». Конечно, конечно.
0: Друзья, маленькую паузу возьмем. Присылайте еще комментарии в наши соцсети. Озвучим их минут через 15. Это точно, а уже через несколько минут Света подскажет, что интересного к этой минуте, опять же, можно посмотреть в сети.

0: Spice Girls на радио 7 на семи холмах, их Wannabe. Ну и прямо сейчас мы отправляемся опять же в интернет, но не с целью собирать все ваши замечательные комментарии, хотя этим тоже займемся чуть позже, а посмотреть, что посмотреть в интернете. Поняли? Мистер Тавтология с вами.
1: Обсуждают одну, даже две фотографии из одной запрещенной сети. Но мы помним, да, что Криштиану на днях забил на чемпионате мира впервые с 18-го года и поставил рекорд как единственный футболист в истории, у кого есть

0: история, в которой Стивен Сигал уже полгода не может продать свой особняк на Рублевке. Он и цену снизил на 50 миллионов рублей. И, в общем, в данный момент за 650 миллионов рублей покупателю предлагаются 15 соток земли и два дома в поселке Конус. Это тут недалеко, на самом
1: съездить,
0: деле.
1: Съездить, что ли, посмотреть?
0: Основной дом 500 квадратных метров.
1: На работу как ездить тебе? Далеко. Нет, Свет,
0: четыре спальни, 7 санузлов.
1: О, это хорошо.
0: Собственный кинотеатр и даже гостевой дом с баней.
1: О, надо 600, ехать все-таки смотреть.
0: 650 миллионов.
1: Да, тут разве в цене дело?
0: Ну, действительно, в самом деле. Не знаю, в чем дело, но уже, знаете, вот только-только вышел сериал, собственно, на платформы онлайн, а его уже обсуждают. Итак, в бесплатных кинотеатрах появился хайповый детектив «Следствие ведут овечки». Там главной роли Хью Джекман, а по сюжету стадо овец, я не шучу, начинает расследовать загадочную смерть своего пастуха. В общем, фильм собрал отличные оценки, я видела трейлер, это очень смешно, это очень своеобразный, конечно, юмор. Ну, в общем, и критики, и зрители говорят, что, ну, супер все, юмор действительно прекрасен. Такая крепкая, внимание, детективная линия. Овцы расследуют детективные линии. И говорят, что очень эмоциональный финал.
1: Я думал, что лучше симулятора козла по этой теме ничего не будет. Есть такая игра, симулятор козла.
0: Серьезно? Ну, не знаю.
1: То есть ты играешь за козла. Ну, ты козел ходишь, вот, а здесь овцы расследуют. Хорошо.
0: Так, ну и самый, наверное, пересылаемый видеоролик, это, ну,

0: Дозьер и Too Sweet на радио 7 на Семи Холмах. Дальше с нами группа Aha, Софилис Бекстер и The Weeknd и Daft Punk. А еще обязательно поговорим о кино. 10:21 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса. Если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.ком.рф. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-233-5-0.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо. Атерго Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. Эрго Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик АО «ЗЗ Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevdev.ru.
2: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
2: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.

0: Софилис Бэкстер на радио 7 на 7 холмах. И наш человек скажет, ну что это за фамилия такая Бэкстер? Это ну как это вообще? Для Англии вполне типичная нормальная фамилия. Какие интересные фамилии встречали в жизни вы? Продолжаем зачитывать ваши комментарии.
1: Светлана Бодрова спрашивает, как сегодня работать? Только и сижу, читаю, настроение подняли, прям класс. Вот это хорошее начало для озвучивания очередных, да, вот этих самых фамилий. Так, учусь в Московской консерватории. Профессорско-преподавательский состав соответствующий. Профессор Москва Юлия Викторовна, доцент Песенка Полина Анатольевна. Классно вообще, да.
0: Дама пишет, у мужа фамилия Грехов. Родилась у нас дочь, назвали, угадаешь как?
1: Нет.
0: Грехов. А дочь назвали как?
1: Ну давай.
0: Молодцы, родители креативные. Ева назвали.
1: Вот это тонко.
0: Понятно, что она выйдет замуж и изменится, но сейчас прям хорошо.
1: Так, у нас на работе есть плохих Ольга. Очень хороший человек при этом. И тут же Константин пишет, знаю парня с фамилией Хороших. Их надо срочно познакомить.
0: Замечательно. Да. От Натальи сообщение в группе. Училась вместе с парнем по фамилии Богиня. Слышишь, Сережа Богиня. Ну, пишет, я бы примерила такую фамилию. Наталья Сергеевна Богиня.
1: Прекрасно. Да. Так, училась в универе, на потоке были два человека с фамилиями Биба и Бобиков. Второго, кроме как Боба,
0: это
1: никак
0: понятно.
1: Не называли.
0: Татьяна пишет ВКонтакте. Однажды на работе попалась заполненная карточка с данными на Валеру Капец. У нас такой коллега есть.
1: Он по характеру, он не по фамилии такой.
0: Валер,
1: все,
0: привет.
1: Любим, обожаем.
0: Да, обнимаем.
1: Так, да. В одной из организаций, где я раньше работала, было два руководителя. Один с фамилией Мамин, другой с фамилией Папин.
0: Чудесно.
1: Сколько было разных историй в организации, относящихся к фамилиям руководителей. Но самая крутая поговорка, которая повторялась сотрудниками в любых ситуациях, родителей не выбирают.
0: Шик.
1: Да.
0: Мария
1: согласна.
0: Пишет, была Голубева. А стала соловей. Расту.
1: А? Очень хорошо. Доброе утро. По работе частенько сталкиваюсь с разными фамилиями, именами. Например, были Комнатная, Бессмертная. И все мы немного, она в пятницу, Елена Лень. Лень Елена. Мне очень нравится. Очень.
0: А, Леся. У нас на работе есть начальник с фамилией Зайцев. У него сын по имени Михаил. У Михаила родился сын. Сына назвали Лев. В итоге получился Зайцев, Лев Михайлович. Зовем их, пишет, зоопарк. Добрые коллеги, да.
1: В стародавние времена звонила в авиакомпанию, поднимает трубку девушка. Татьяна Гибель. Здравствуйте.
0: В авиакомпании, да?
1: Очень хорошо. У меня девичья фамилия Сухая, а я была подружкой на свадьбе у Мокрой. Тоже красиво.

0: мне кажется, очень звучит. На работе была клиентка, сотрудник полиции, капитан тревога.
1: Это да, мы уже за эфиром говорили. Да, да. Это просто, ну, имя супергероя, капитан тревога, и если там обсессивное компульсивное расстройство, и королева бессонница, то есть, ну, вот так, их можно собрать, этих супергероев в кавычках. Татьяна, нет, это от Елены сообщение пишет, было дело очереди, ну, давным-давно пишет, и чтоб очереди не расходились, все занимали друг за другом, и началось выяснение, кому нужнее, и пока кто-то дико кричал, продавец говорит, кто очередной, больше никого не пущу. Знакомый паспорт достает и говорит, я очередной, фамилия такая,
0: серьезно?
1: И его пропустили в магазин, и он купил жене сапоги.
0: Вообще прекрасно. Пытаюсь найти, там была целая компания из прекрасных фамилий, но почему-то не могу найти глазами.
1: Ну ладно, тогда кратенько от Валерии еще. На работе есть сотрудник по фамилии Никита Злой. На самом деле, очень добрый и хороший человек.
0: Прекрасно, все. Прекрасно. Мне очень. Друзья, добавляйте еще. Да, я думаю, да, что часть сообщения озвучить мы еще успеем. Ну, а если есть минутка, просто заходите почитать. Оно того стоит. Сегодня абсолютно точно.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Малахова.

0: The Weeknd и Daft Punk на радио 7 на 7 холмах. Ну а мы, друзья, через мгновение поговорим о кино и расскажем о главных премьерах этой недели.
1: Радио 7. Синематека.
2: Сегодня при поддержке Радио 7 в прокат выходит, пожалуй, самый необычный фильм сезона «Курочка, пух и прах». Главная героиня, настоящая курочка, сбегает с птицы фермы и находит убежище возле деревенской таверны. Здесь ей предстоит столкнуться с жесткой иерархией птичьего двора и буквально бороться за собственные яйца.
0: И если вам кажется, что за названием скрывается

0: милая семейная сказка, то курочка вас удивит. Режиссер Дьорд Пальфи создал хлесткую деконструкцию криминальной драмы, показанную от лица птицы. У птицы, кстати, что, лицо или морда?
1: Лицо, ну пусть будет лицо.
0: Пусть будет от лица птицы, хорошо. Главная героиня становится свидетелем глобальных, волнующих и пугающих событий, которые ей, в общем-то, неинтересны. Фильм полон неожиданных, пронзительных и даже местами страшных моментов.
1: Картина уже успела собрать охапку наград и номинаций на престижных мировых кинофестивалях от Торонто до Токио. Критики в один голос хвалят проект за смелость и внезапные трагические повороты. Из забавных деталей главную пернатую героиню на съемках сыграли сразу 6 разных квочек. Одни птицы в кадре очень обаятельно бегали и удивлялись, а другие проявляли драматические таланты совсем в иной сфере. После всего этого, ну, разве можно пропустить такой уникальный киноопыт, скажите мне? Если вы готовы на кинематографический эксперимент, то милости просим в кино. Приятного вам просмотра.
2: Синематека на Радио 7. Реклама.
3: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительно с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Радио 7.
4: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: Уэм и, конечно же, тот самый голос Джорджа Майкла, у которого сегодня день рождения. Wake me up before you go-go, друзья, мы готовы подвести итоги этого утра.
1: Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Я знаете, что скажу? Вы, главное, не останавливайтесь. Да, мы сейчас уже будем завершать утреннее шоу, но из наших соцсетей мы точно сегодня не уйдем. Мы будем читать, отвечать, реагировать, ставить смайлики. В общем, если вдруг что-то еще вспомнится на тему интересных, необычных, забавных фамилий, если вдруг там, не знаю, на работу ехали, не успели написать, заходите, пишите. В течение дня будем принимать ваши сообщения. Некоторые озвучим уже сейчас. Евгений пишет: «Доброе утро всем. На работе были фамилии Боль, Беда и Голод». Они вот вместе очень хорошо звучат.
0: Садники апокалипсиса, да. Рита тоже чудесная.

0: организации. Тут есть Собакина, Кошкина, Лосева, Козлова, Петухов. Я их прозвала бременскими музыкантами.
1: Чудесно.
0: И следом вот еще одно сообщение. Здесь, правда, не знаю, кто подписался. В одном кабинете работали Царькова и Царенкова. Звала их «Тронный зал». Очень хорошо.
1: Хорошо. Так, вот еще отличное сообщение. Это Татьяна пишет. У нас в классе был Паша по фамилии Ворона.

0: Фамилия. Валерия пишет: работаю врачом, каких только фамилий не видела, но больше всего запомнилась фамилия из трех букв. И краткое, И и Э. Понимаете?
1: И Э, Светлана Валерьевна.
0: Так что, дорогая Валерия, вам за такую находку просто наши аплодисменты. Вы сегодня выиграли.
1: Да, но и не только наши аплодисменты вам достаются за столь прекрасное сообщение. Дарим вам мягкое, красивое полотенце. Вот оно такое же уютное, как наш эфир. И такое же уютное, как эта фамилия. Сложно выговариваемое, конечно.
0: Удивительные истории. Спасибо вам огромное за комментарий. Опять же, Света правильно сказала, сегодня надо оставаться на волне.
1: Да.
0: Сегодня нужно продолжать писать, добавлять, потому что, ну, просто читаешь и улыбаешься. Это удивительные истории, замечательные. Кстати, в следующий четверг ваши истории могут быть главными, потому что по четвергам у нас тема от слушателя. И сегодня, например, вы можете либо мне написать в личку, либо Свете и предложить свою тему, то есть что бы вы хотели обсудить на следующей неделе. Можете также нас отметить, ну или просто в чате написать. Не потеряем, в общем, предлагайте. До конца этого часа для вас на Радио 7 танцевальная коллекция, затем на старте каждого часа 7 песен без перерыва. Ну а мы готовы сказать свое до свидания, прощаемся до завтра. Спасибо за это прекрасное утро.
1: Пока! Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Периодически дожди, местами грозы прогнозируют синоптики для Москвы и Подмосковья на четверг. С этого дня через регион пойдет новый холодный атмосферный фронт. Четверг окажется самым нетеплым днем на неделе, максимум плюс 18. В пятницу, субботу тоже дожди обещают, но уже будет чуть-чуть потеплее.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Дума приняла закон по обеспечению внутреннего рынка России бензином и дизелем, а также по поводу поддержки нефтеперерабатывающих заводов.

0: Полный запрет на экспорт дизеля, как уже есть запрет на экспорт бензина и авиакеросина. И еще антимонопольная служба уже в 16 регионах из 89 усилила контроль за продажей топлива в мелком опте, на заправках и отдельно еще для аграрного сектора. Новые и прошедшие капремонт дома по всем регионам будут скоро сдавать уже с сразу готовыми сетями для подключения к интернету. И ими далее, главное, могут пользоваться потом любые провайдеры. Это чтобы убрать интернет-монополию в конкретном доме, что, к сожалению, еще сейчас есть. Новые требования по подключению домов к интернет-сетям готовят уже в Минцифры, и пункт об изначальной проводке сетей могут закрепить в законе о связи. Как считают эксперты, новация в том числе позволит упростить подключение жильцов в новостройках к интернету, позволит сразу же выходить в сеть при заселении, и вообще таким образом готовые сети для подключения широкополосному доступу станут таким же обязательным изначальным параметром в жилых домах, как электричество и водопровод. Летную программу новейшего российского самолета МС-21 завершат в начале нового года. Сертификат этот лайнер получит следующей осенью. После этого МС-21 пойдет в серию с передачей его авиакомпаниям. Как уточнили в Минтранспорта, такой запас по срокам нужен из-за требований безопасности. Напомню, накануне в Подмосковье президенту демонстрировали практически всю линейку новых российских лайнеров, где больше, самое важное, нет ничего импортного и все детали отечественные, в том числе главный двигатель. Это МС-21, Суперджет 100 и Ил-114-300. Плюс к этому на авиазаводе в Казани еще собирают Ту-214. Их уже именно собирают для перевозчиков. Суперджет 100, в свою очередь, завершит программу летных испытаний до конца этого лета. На Ил-114-300 скоро пассажиры уже начнут летать. Ну и в свою очередь МС-21 в новом году начнет постепенно заменять нынешние существующие у нас в стране Боинги и Эйрбасы. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
3: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
4: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
3: Всеми нюансами вашего отдыха займется.

0: 107. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Музей «Экспериментариум» приглашает к себе. Это музей, где можно весело изучать науки. Здесь многие экспонаты можно трогать руками и даже устраивать различные опыты. Экспозиция представлена основными направлениями наук. Например, есть раздел «Акустика», в котором можно изучить принцип работы музыкальных инструментов и узнать, в чем заключается физика звука. Раздел «Оптика» ответит на вопросы, может ли тень быть цветной и как человек ориентируется в полной темноте. А в зоне электричества гостей также ждет немало открытий. Можно ли каждый из нас быть источником энергии? Реально ли зажечь лампочку ухом? И это далеко не все, что ждет в музее, ходить по которому можно несколько часов. В театре на Юго-Западе в воскресенье «Анна Каренина». Эта постановка «Рекордсмен» идет почти 5 часов. Режиссер Олег Онищенко создал спектакль по мотивам знаменитого романа Льва Толстого. Спектакль бережно сохраняет основные сюжетные линии классического произведения. Однако главная героиня спектакля, Анна, уже не просто светская дама, а максималистка, доведенная до отчаяния и саморазрушения всепоглощающей страстью. Спектакль также украшен яркой хореографией и дополнен видеопроекциями на экране, где звучат разоблачительные монологи. Начало в 5 вечера.
0: Радио 7.

0: комиссии. Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте. Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
6: Зачисляй, храни, трать.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. По прогнозу гидрометцентра, температура воздуха в столице составит 18-20 градусов. Ветер северо-западный и северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 12 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Посольство России в Венесуэле призывает соотечественников соблюдать спокойствие после землетрясения. Дипломаты рекомендуют проявлять повышенную осторожность и строго следовать инструкциям местных властей. Кроме того, россиянам настоятельно советуют заранее собрать документы, наличные средства и предметы первой медицинской помощи, зарядное устройство, питьевую воду и необходимую одежду. Мощное землетрясение произошло в Венесуэле минувшей ночью. Амплитуда подземных толчков составила до 7,5 баллов. Микрофинансовые организации с 1 июля будут обязаны честно и понятно раскрывать условия займа. Со следующего месяца вступит в силу базовый стандарт, согласно которому микрофинансисты не смогут проставлять автоматическое согласие на дополнительные услуги, прятать риски от заемщика и выделять только самые привлекательные параметры договора, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он подчеркнул, что защита человека от долговой ловушки является ключевым вопросом, и микрозайм не должен превращаться в механизм, где к небольшой сумме незаметно добавляются платные услуги, страховки, комиссии и дальнейшее давление при просрочке. Квартиры с бабушкиным ремонтом уходят из Москвы. В этом году их доля составляет лишь 10-15%, рассказали риэлторы РИА «Недвижимость». Речь идет о советской классике с полированными шкафами, коврами на стенах, потертым паркетом, массивными столами. Еще 10 лет назад в столице на рынке аренды около 40% предложений представляли из себя квартиры с устаревшим ремонтом. Больше всего таких предложений фиксировали в Хрущевках, в Перово, Кузьминках и Текстильщиках. Теперь на фоне высокой конкуренции с новыми домами владельцы таких квартир начали больше вкладываться в косметический ремонт. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от библиотечного проезда до Строгино, от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Если очень поторопитесь, только до конца июня.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Не откладывайте жизни. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevelop.ru.
4: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
5: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько...

0: АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить талант.

0: 107. О погоде.
1: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. По прогнозу гидрометцентра температура воздуха в столице

0: Москве 13 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. В посольстве России в Венесуэле заявили, что информация о пострадавших в результате землетрясения россиянах выясняется. Отмечается,

0: школ, детсадов, больниц и других госучреждений не всегда проходят полноценную проверку качества и происхождения. Из-за этого в систему госзакупок может попадать контрафактная продукция – от продуктов до одежды и обуви. Федеральное казначейство развивает систему, которая позволит проверять продукцию на этапе приемки через коды в системе «Честный знак». Зумеры оказались самыми устойчивыми к звонкам с неизвестных номеров. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 27 лет. В целом стресс от таких вызовов испытывают 40% россиян, но среди представителей поколения Z этот показатель составляет 29%. У людей среднего и старшего возраста он гораздо выше. По данным экспертов, за 9 месяцев прошлого года на одного россиянина в среднем пришлось 35 звонков от мошенников. С января по сентябрь было заблокировано 2,5 миллиарда нежелательных звонков. При этом большинство опрошенных, 77% россиян, заявили, что не отвечают на рекламные звонки и вызовы с предложением услуг. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от библиотечного проезда до Строгино, на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до Липецкой улицы, на внешней стороне Садового кольца от площади Красных ворот до Краснопролетарской улицы. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня!
1: Далее на Радио 7.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным.

0: только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: далекие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Остановитесь.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 17 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. По прогнозу гидрометцентра, температура воздуха в столице составит 18-20 градусов. Ветер северо-западный и северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 14 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Ситуация с обеспечением.

возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба организации. Местом проведения соревнования был выбран Азербайджан. Чемпионат пройдет с 22 по 31 октября. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой FIFA и UEFA с февраля 2022. 2 февраля 2026 глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Программисты стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками весны. Среднее зарплатное предложение для них составило почти 139 тысяч рублей в месяц. На второй позиции

0: бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности Озон-карта. Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе Озон-карта клиентских правил.
1: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФ-Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.ru.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Радио 7 о погоде.
1: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Будущей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура в городе плюс 9-11 градусов. Завтра днем обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 20-22. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.
0: Москве 15 часов. Новости.
1: И дочерних сервисов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что странный шаг американской корпорации бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует ВК и все дочерние сервисы. Затронуты интересы десятков миллионов пользователей по всему миру, не только в России. Дмитрий Песков заявил, что до каких-либо выводов наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом, потребовав разъяснений. Мошенники стали обманывать туристов, используя одну и ту же схему. Как рассказали в Ассоциации туроператоров, злоумышленники связываются с теми, кто купил тур, и просят провести дополнительную оплату за него якобы из-за подорожания отеля или билетов на самолет. Причем это происходит за день, за два до вылета, поэтому от людей требуют быстрого принятия решений. Для перевода им отправляют ссылку на фишинговый сайт. В результате аферисты не только крадут деньги, но и все данные от банковских карт своей жертвы. Туроператоры напоминают, что любые изменения, связанные с организацией поездки, обязательно оформляются документально. В России представили ИИ-ассистента для врачей, который позволяет сократить время работы с медицинской документацией до 40%. Как сообщается, ИИ.

0: только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ФСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
2: Прислушайтесь.
3: emg.fm.
2: Радио 7.
4: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Пополнение. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Будущей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура в городе плюс 9-11 градусов. Завтра днем обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 20-22. И

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Количество поездов в Таврия, курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до 7 в день. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ежедневно в Крым и обратно будут отправляться 7 поездов, включая маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Все поезда будут следовать до станции Керчь-Южная. Другие составы, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно в течение 2 недель. В Москве не ограничат мобильный интернет и связь сегодня. Сообщения об отключении, которые распространяются в сети, являются фейком. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Отмечается, что в случае угроз безопасности будут приняты необходимые меры. В ведомстве подчеркнули, что россиян уведомят заранее о планируемых

0: В Российском союзе туриндустрии рассказали, что среди лидирующих направлений – Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Китай, Таиланд и Мальдивы. По словам экспертов, путешественники активно комбинируют пляжные и экскурсионные программы. Кроме того, в этом году растет интерес к отдыху в Грузии, Индонезии, Японии, Южной Корее. Средний бюджет зарубежного отдыха составляет порядка 100-120 тысяч рублей на человека при средней продолжительности около 10 дней. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Бесединского путепровода до улицы Подольских курсантов, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Бережковской набережной до Большой Тульской улицы, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от проспекта Андропова до Ленинского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем отличного настроения.
1: Далее на радио 7.

0: Одну инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают.

0: Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» на 3 дня до 29 июня включительно прекратит выполнение рейсов Тель-Авив-Москва. Решение принято в связи с нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве. В частности, отменены рейсы сегодня, 28 и 29 июня. На следующей неделе будет проведена новая оценка ситуации для принятия решения о возможном возобновлении рейсов. В «Эль-Аль» пообещали проинформировать пассажиров и предложить им альтернативные варианты перелета или вернуть денежные средства за билеты. Добавлю, что прямое авиасообщение между странами сохраняется силами российских перевозчиков. Регулярные рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять Red Wings и Азимут. Продажу бензина ограничили в Калининградской области. На автозаправочных станциях региона введен лимит не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в один бак. По словам калининградского губернатора Алексея

профессиональных квалификаций. Теперь ей предстоит практика под руководством опытного наставника. И уже после ее завершения она сможет получить допуск к управлению грузовым локомотивом. Пока это все. Доброго вечера.

0: вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: За рулем к свободе с Юсберг.

0: Подробности на samolyot.ru. Проекты и декларации на nas.dom.rf.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
2: Радио 7.

0: подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
1: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Евросоюз в сентябре направит Украине второй транш бюджетной помощи в размере 3,7 миллиарда евро. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Всего в текущем году планируется сделать три выплаты.

0: на сайте level.ru.
1: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
2: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Радио 7.
3: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Этим летом для поездки в Геленджик добавился еще один веский повод. Знаменитый черноморский курорт в последние годы стремительно преображается. Здесь появилась самая большая в России яхтенная марина, первая в стране круглогодичная гольф-поездка,

0: только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ФСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос. Потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В столице в эти минуты 18-19 градусов с плюсом. Возможно.

0: Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. 12-летний срок получил в России украинский олигарх Игорь Коломойский. Бизнесмен, внесенный в список экстремистов и террористов, признан виновным по делу о хищении российской нефти. Как сообщили в МВД, ущерб оценивается более чем в 10 миллиардов рублей. Приговор вынесен заочно. В деле есть и другие фигуранты. Это граждане Украины Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов и Павел Овчаренко. Они также получили по 12 лет лишения свободы заочно. Отмечается, что хищение российской нефти произошло задолго до нынешних событий, в период с 2006 по 2007 годы. Доля начальной военной подготовки в российских школах с 1 сентября будет увеличена до 50%. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в программе будет в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов. Министр напомнил, что в рамках предмета «Основы безопасности» около 20%

Развитие воспитательной системы в школах, включая внедрение занятий разговора о важном, церемонию поднятия флага, исполнение гимна и других мероприятий. Еще два региона получили право на запуск беспилотных трамваев. К Москве и Петербургу присоединится Нижний Новгород и Екатеринбург, сообщает Минтранс. На время эксперимента полностью беспилотного движения не будет. Для контроля за действиями систем в кабине будет находиться водитель-испытатель, отмечает Коммерсант. Напомню, в Москве первый беспилотный трамвай запустили в прошлом году. Сейчас их 4. К концу этого года станет 15, а к 2030-му уже 400. В Большом театре стартует 15-й международный конкурс артистов балета. Его называют Олимпийскими играми балета, но для зрителей это прежде всего шанс увидеть будущих звезд мировой сцены еще до того, как их имена появятся на афишах крупнейших театров. Именно здесь в разные годы заявили о себе Михаил Барышников, Николай Цискоридзе, Наталья Осипова, Иван Васильев. В этом году в Большом выступят молодые танцовщики из 35 стран. Конкурс посвятили столетию Юрия Григоровича, человека, во многом определившего лицо советского и российского балета.

0: на дорогах и отличного вечера.
1: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Два моря. Средиземное и Эгейское.
3: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
2: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
3: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
2: Детские клубы, аквапарк.

0: очень поторопитесь. Только до конца июня.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Рекламная служба в Москве. ЕМГ.ФМ. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Флотом России. Лондон считает, что нефть на борту судна теперь принадлежит Великобритании. Европейская конфедерация фехтования восстановила членство России. Решение было принято накануне, сразу после завершения чемпионата Европы во Франции, на котором россияне еще выступали в нейтральном статусе. Наши атлеты взяли 4 медали, в том числе золото, в женской командной сабле. Напомню, в начале июня Международная федерация приняла решение о допуске россиян и белорусов с флагом и гимном, начиная с июльского чемпионата мира в Гонконге. Ранее Эстония была лишена права провести чемпионат Европы из-за отказа во въезде в страну для россиян и белорусов. Объем строящихся с переносом сроков жилых проектов за год увеличился на 30%. На 1 июня в стране строилось 125 миллионов квадратных метров жилья. Из них 12,6%, судя по проектным декларациям, с переносом

квартирдольщикам пока не привела к существенному изменению ситуации. Подростки теряют интерес к дорогим платьям и костюмам для школьных выпускных. В приоритете просто комфортная одежда и обувь. Падение спроса отмечает сервис Чек-Индекс. В этом году платье для выпускного стоит в среднем 8900 рублей, мужской костюм 6700. Среди праздничной атрибутики сейчас в тренде носки и кружки с надписями. Самые популярные – «Выжил в школе» и «Отсидел 11 лет». На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения!

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке.

0: 20 градусов тепла, преимущественно ясно и без осадков.
1: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации

Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.